Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдәншина Зиля Әнәс қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программы «Бренч Йорк». Украин 118-784-71-89-584.
9: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 Гыерта.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Сахнадаш! Булгар радиосында! Тизда!
8: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
8: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Дюбен Бейден велосипед, самокат, хэм спорт товарлары излисизме. Плазан шахары, Чиков.

0: урамы 23 йортта орнашкан.
1: Вперед!
0: Кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін киң сайлау мүмкинлеге. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Яна Татар Жара Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Нафкат Нирматуллин. Рустам Асаев. Роя Спасибов. Гульсевин Абдулина. Озам Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Эм Башкалар. Максус Кулак. Рустам Набиев. Конкурс хитлера. Эм Хёна Зимышлер. 16 сентябрь. Пирамида.
7: Ящиклёвый Олта Плюс.
8: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
10: Ертеңгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Ләйлә Галиева.

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының еғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиляна Асқызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя?

0: Стырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр жерчлар.
3: Дертле жерлар.
4: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
2: Килегес.
3: Татнефть-аренаның бозын.
4: Бергеләп әрістик.
5: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозын РТ 6 урама 42 ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2020 ел. Яшеклеу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгәрәй.

0: сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме. Синень табанда.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет и Пекаримулин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ауыл сулышы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Ямле төркеме.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 85555.
1: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8-800-2878.
2: Иртенгишай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
3: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашада сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
4: Болғар радиосы фестінің рәсми иғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
5: Кузлер диагностика узяге катаракт. Глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
6: Ескәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Алмаз Зәкиев.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Мектепке порт саудаузага белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
11: Солкын шай белән яңа бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый! Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары!
12: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры 309-169-0049-4976. 2014 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар Салават концерт.ру сайтында. Яшикләве 6+.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: 5555.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша. 8-965-620-44-44.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: 19 август. 18:30. Акбарс-арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
6: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
7: Әлемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литай на пару сайтында.
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Ambulans tavarlar hep ayak giyime. Kozan Arimburg Trakta 158 B RK Bayanında.
1: İhtibar. Terezde kerek bulsa, altın kolunu soylağız. 8-93-93-96-90-91.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзінің оңышы ешеті. Қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар өз дәмі. Жей дәмі тамлетті майында. Тамлетті кибетлерден сұрағыз.
6: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдім ете!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Бұлғар Радиосы Фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
7: Килігіз.
8: Татнефть аренаның бозын
0: біргәләп әрдік.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Талстограмм и Бренчир. ОКН 118-784-71-89-586.
9: 2026 ел. Яшеклява 6+.
11: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Мәлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Эй, Бағы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего дорекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
6: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
7: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
8: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кенешкеш ұсырала.
0: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Шариф и Каракаш Бедрящеш. Жир Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Жай үте, фойдасы әле қолашак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
2: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан, 2026 ел.
4: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
5: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания».
6: 8 800 2878.
7: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш»
8: жауаплылығы шекленген жәмғияты.

0: Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Энҗе Егорова.

0: 8-7-8-5-5-5-5.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
3: В магазинах «Август»

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртәгә 18 августта Казанда һәм Татарстанда көн болытлы, көндез аяз булачак. Төнле яңгыр дигән урыны белән көчле яңгыр, көндез шулай ук кыска вакытлы яңгыр күрсәтә. Кайбер районнарда туман да булачак, яшен булу ихтимал. Төнле 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы.
0: Булгар радиосында реклама.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
8: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
12: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін етәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80.
13: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиттевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
14: Татар автоподбор егетлері Қытайхан Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
15: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
14: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
15: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
16: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті.
17: Әлемдә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлади, Литай.
18: Акция 2026 елының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литай топтару сайтында.
19: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
20: Рифат Зарипов.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиле Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки, там все и взяли.

0: отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Их ты бар! Их ты бар!
4: Их ты бар! Булвар радиоса тәқдимите!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булвар радиоса фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
9: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
10: Килігіз!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: біргәләп әрдік!
13: Билетлар кассирын ұқтару сайтында.
14: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». Украин. Изын сегіз. 784. 71. 589.
15: 2026. Яшекляу ұлты плюс.
16: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570 50 95.
17: Рестем Асадуллин, Норат Жилеге, Жер Шоса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: 8-5-5-5-5.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.

0: Подробности на сайте mostovik.rt.ru.
1: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафис Галимуллин, Шакур.

0: Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Болгар радиусы фестнің рәсмей ғана шесе клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
4: Искәрі юғынты соболуы мүмкен. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
5: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешетті мәлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
0: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Популяр жерща Диля Нигматулина узинен мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу ходигене концерт тугел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026 ел.
5: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
6: а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего дорекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртенге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Эльмира Нагымова.

0: 8-8-5-5-5-5.
1: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Сахнадаш! Булгар радиосында!
3: Тизда!
2: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
5: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Тови білән кемешкәші ұсырала.
6: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Ринат Ғилфанов.

0: Для Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 6-м фестивале новой этнической культуры народов Поволжья «ИТИЛЬ», который прошел в парке имени Горького в Казани. В этом году фестиваль был объединен темой «Мы – продолжение корней». Для горожан и гостей столицы Татарстана подготовили гастрономическую зону, ярмарку изделий ручной работы, семейную площадку с ремесленными мастер-классами, а также разнообразные активности. Проект проводится в Казани уже в 6-й раз. Об этом нам рассказала организатор фестиваля «ИТИЛЬ» Ксения Абертюхина.
2: Фестиваль «ИТИЛЬ» — это фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья, где мы стараемся раскрывать новые имена, делать так, чтобы любой житель, любой посетитель парка, житель Казани, либо же просто гость Казани смог познакомиться с культурами, различными культурами народов Поволжья. Самый первый год фестиваль «ИТИЛЬ» проводился целых 2 дня в центре семьи Казан. Сегодня уже такая традиция повелась, что «ИТИЛЬ» празднуется на зеленом поле парка Горького. Фестиваль «ИТИЛЬ» создан для того, чтобы люди, которые проживают в Татарстане, либо гости Татарстана, узнавали о народностях, которые проживают вообще в Поволжье, не только в Татарстане. С Татарстаном много соседей, и Башкирия, и Удмуртия, и Мариэл. И поэтому мы стараемся знать,

0: Знакомить наших посетителей фестиваля со всеми многочисленными культурами, которые есть по Волжье.
1: По ее словам, ежегодно на музыкальную сцену фестиваля приглашаются новые исполнители.
0: Каждый год мы стараемся, вне зависимости от масштабов, конечно, первый год был самый масштабный, было целых 2 дня. В этом году немножко поменьше, но все равно мы стараемся наполнить наш фестиваль всеми различными активностями. Кроме того, на музыкальную сцену приглашаем новых артистов, о которых, может быть, мало кто еще слышал, в Казани и вообще в Татарстане, чтобы жители смогли прочувствовать новую интерпретацию традиционных музыкальных таких мотивов.
1: Впервые на мероприятии представили арт-объект «Соединенные водой» авторства художницы Жени Набиевой. Его частью стали элементы из стеклянной мозаики, которые в июле собирали жители города на открытых мастер-классах. Композиция была создана под кураторством арт-группы «Замороженная конина» при поддержке проекта «Курша Мирас», говорит организатор фестиваля «Итиль» Ксения Абертюхина.
0: Смысл был такой, что этот арт-объект символизирует течение Волги. Волга испокон веков была таким местом, на берегах которой распределялись как раз-таки различные народы Поволжья. Они рыбачили, работали, строили города на берегах Волги. И тем самым мы хотим еще раз напомнить как раз-таки, откуда все это происходит с Волги. Что на берегах Волги также обменивались культурными какими-то традициями. И сейчас мы даем жителям как раз-таки напомнить об этом.
1: Программа мероприятия объединила творческие, спортивные и гастрономические активности. В ремесленной зоне посетители создавали музыкальные инструменты, картонные маски и элементы мозаики по мотивам знакового арт-объекта «Соединенные водой». Спортивный блок был представлен площадками для крафтовых игр. Изделия с национальным колоритом презентовали мастера из 3 республик – Татарстана, Башкортостана и Чувашии. А в гастрономической зоне гостей угощали блюдами кухни народов Поволжья – от свяжских оладушек и удмуртских перепечей до традиционных пельменей и авторского чая. Также Ксения Абертюхина поделилась планами на будущее фестиваля.
0: У нас уже в наших чатиках организаторских есть уже сообщение, куда мы кидаем артистов, которых мы уже хотим привести на следующий год. Поэтому мы уже готовимся в течение года, мы все проверяем, слушаем и договариваемся, чтобы уже на следующий год у нас были замечательные артисты, которых можно будет послушать, увидеть, чему-то научиться или, может быть, пригласить на ярмарку и купить что-то у них.
1: Музыкальная сцена на «Зеленом поле» стала одной из главных точек притяжения фестиваля. Программа объединила исполнителей из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Мариэл и Ульяновской области, которые представили свое звучание и музыкальную культуру регионов. Завершился вечер выступлением хедлайнера фестиваля группы «Элли на маковом поле», одной из ключевых фигур инди-сцены России и СНГ. Программу подготовили Артур Фаляхов и Рената Минигалеева. Всего доброго!
2: Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Куплилля для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әйтик.
9: Билетлар kasir.ru сайтында.
10: КОО Кассиру национальный билетный оператор. Казан 1000 грн. Украин 18 84 79 89 89 89 89 89 89 89 89 89.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
13: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Подевом и тебе, студия Дамина Игельхайрулина. Унжи до градуса курса телега минутларда, кунь окон батоштан толган жиль, атмосфера босса матрикумыш бағанасының 747 миллиметрын тешкелите. Геомагнит хрыбрас тынгысызланган 9 балдан 4 деп курсете.

0: Қой 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
0: МЧС России.

0: причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп эрдик!
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Саф, Балашак ипи, Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялы.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулырак Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
3: Популяр жүрші Дилен Игматулина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгіл, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларғызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
5: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
7: Китанна.
6: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
7: Қиматтыру.
6: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
8: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтартқан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
9: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Аллах!

0: Бір пирамида.
1: Ешіклеуі 6 плюс.
2: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
3: Иқтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
4: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
5: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
7: Бжмах излеп, шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
10: Уважаемые абитуриенты!

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Рифат Зарипов.

0: Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт. Детский врач-стоматолог. Врач-ортодонт. Врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
3: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
4: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бихлави, Литай.
5: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тұлырақ мәрімет Литай.ру сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Популяр жүрші Дилен Игматуллина узіні «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бу ғадигіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишітірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
1: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2 878.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка крушен Джонатар картасы тәләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Яраткан командаңа көш бер.
4: Рубин футбол кубогы жалғыз шикәгән җәмгыяте. Украина 18 сезон башлаулы 0-20. Казан Крылова 0-2016.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Татар автоподбор егетлеры Кытай хам Кореяда машиналар алып кайта деп ишеттим әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннар Кубка Орзанрах. Телеграмда Татар автоподбор каналы наёзал. Он до барса до курса отлиган.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8 800 43 237 22 22. Мостовик.
10: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
11: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
14: Хамид Маккаримов.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Игермил Шаныч Хамьерден. Окбарс именет компаниясы клиентларга һәм партнерларга 200 ел шанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топ-шру уникештен Эльканраклерышин.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.